Сковари уайтина, шах солаш, найках тола саралинчи. Снахами конторч воро, хусмой кинякошуи. Хоме конторч мувати, кунте хларсни нисуир. Хокияк смирисланми, эсках капанякосоруи. On your hast me, on masses, fad mes paskui, jain.